0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Скрываются окна! Сутки суд за красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать!
2: Святая Мадонна научит нас драться! Феминистка Магдалена! Пошла на демонстрацию!
3: Бунт в России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт в России!
4: Путин достал!
3: Бунт в России!
4: Мы существуем!

заведения. Пришло время подрывного столкновения. Стая, сук, таксистского режима просит прощения.